литнаорарпунак тигуумаллун назвагалуку куяавикарлуку таллааган асерлунитсаалэрринак куяавикарлуку куякнилууккуллууканнерутарлуку икааюрлута литнаорат ликкугааллеркаат тигууманнаупут